в моем желудке, каждый раз, как я вижу тебя в маршрутке. Бабочки летают в моем желудке, каждый раз, как я вижу тебя в маршрутке.